мышкой, долня мотайка моя даржей, я не вижу знакча, пять дней не карт, толпа слабча, гейди, шуди, штат.